0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Радио «Прибой».

0: Эткого посурага.
1: Помни, кто ты, помни, откуда. Слушай, радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

как ты там. Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то
3: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Всем доброе утро из эфирной студии Радио Прибой. Приветствую всех. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. У нас сегодня четвертый день рабочей трудовой недели. И у нас сегодня четверг. А впереди у нас только лучшая музыка, но и день начинается, рабочий день. В эфирной студии до 11 Расул Алибеков.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-дети. Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

стояли с нашим соседом Митричем, перетирали, значит, о погоде, о том, какой сегодня хороший день, прохладный. В общем, нас ждет сегодня чудесная погода, не жарко и не холодно. А, в общем, ну, как говорят знающие люди, те, которые в теме, в общем, все идет по плану. А вот, я говорю, 24 градуса на данный момент, будет плюс 25. Ну, осадков не ожидается, хотя мы посмотрим. В общем-то, вчера тоже они не ожидались, но вечерком где-то дождик, в общем-то, закапал. А вот, такие данные, собственно говоря, о погоде. В это время, в общем-то, вышла на работу, наверное, или куда вышла жена Митрича. А она поздоровалась с нами и говорит: как дела, как настроение? Я говорю: все хорошо, вот на работу иду. А вот, в этот момент она, значит, повернулась, значит, после меня к Митричу и сказала: Дмитрич, дорогой, а ты помнишь, что было более 30 лет тому назад? Ну вот, например, ну она называет там определенную дату, а вот тогда-то, тогда-то. А, вот, ну то есть это было вчера, собственно говоря. А Дмитрич говорит: конечно, я все помню. Ну вот, например, Советский Союз распался, сказал Дмитрич. На что жена на него посмотрела и сказала: глупый, мы же с тобой поженились. Дмитрич сделал многозначительную паузу и сказал: да, беда не приходит одна.

0: Во вселенной, в рок-вселенной хватает и скандалистов, и лавеласов, и, конечно же, бунтарей. Ну и на этом фоне Дэвид Ковердейл умудрялся выделяться. Тот, который сейчас в нашем эфире поет песню «Don't Fade Away». Его видно было издалека, он всегда был в горделивой позе перед микрофонной стойкой, обладатель неповторимого вокала с блюзовыми нотками, чрезвычайно плодовитый автор. Ну и просто, знаете, простой в общении выходец из британской глубинки, который прошел через все тернии шоу-бизнеса и рокерского образа жизни. Мы с удовольствием вспоминаем его и с удовольствием вспоминаем его песни, потому как эти песни не помнить просто-напросто нельзя. На радио Прибой.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
7: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир». Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Диана Гаджиева появилась в эфирной студии радио «Прибой» с целой, знаете, папкой новостей. Говорит, сейчас расскажу. Я говорю, ну скажи хоть о чем пойдет речь. Она говорит, услышишь. И тут же меня спросила, слушай, говорит, скажи, говорит, пожалуйста, что такое, что за страна такая Кюрасао? Я говорю, если не ошибаюсь, по-моему, это остров в Карибском бассейне. Всегда солнце, море, песчаные пляжи. Население меньше 200 тысяч человек. А, в общем, что еще есть? Я говорю, ну, есть все. Вот, например, интернет. И Диана сказала, не продолжай. Окей, хорошо, давайте послушаем новости. Женя Малахова в финале часа. Так называлась эта песня. Все, пока.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Экстремистов запретят переводить в колонии ближе к родственникам. В Дагестане завершили расследование дела о крушении вертолета. И молодые учителя республики получат выплаты при трудоустройстве. Теперь подробно. Осужденных за экстремизм, а также иностранцев и лиц без гражданства запретят переводить в исправительные учреждения ближе к месту проживания их родственников. Соответствующий закон вступает в силу 28 июня. По действующему законодательству осужденные или их родственники могут один раз за срок подать прошение о переводе в другую колонию. Обычно выбирают ту, которая находится рядом с местом жительства их близких. Исключение составляют осужденные за терроризм и особо опасные преступники. Новый закон распространит запрет на такой перевод на экстремистов, а также иностранцев и лиц без гражданства. Конкурсы на маршруты общественного транспорта будут проводить в электронном виде. Соответствующий закон одобрили в Совете Федерации. Он совершенствует систему взаиморасчетов между владельцами автовокзалов и перевозчиками за обязательные услуги, связанные с перевозками пассажиров по выбору собственника объекта транспортной инфраструктуры. Плата может взиматься либо по тарифу, либо в виде процентных отчислений от стоимости перевозки пассажиров и их багажа. Завершено расследование уголовного дела о крушении вертолета К-226 в Дагестане в прошлом году, которое повлекло гибель 5 человек. Перед судом предстанут начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель, обвиняемые в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, сообщает СК России. Установлено, что начальник комплекса допустил к управлению пилота без необходимой квалификационной категории свидетельства действующего медицинского заключения, требуемого налета и проверки навыков. Выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы Дагестана с января, смогут получить единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве республики. Новая мера соцподдержки направлена на привлечение в систему образования энергичных, грамотных и талантливых молодых специалистов. В Гумбетовском районе восстановлено движение по временной схеме на участке 107-го километра трассы Хасавюрт-Тлох. Об этом сообщает Дагестан Автодор. Ранее он был перекрыт после схода селевого потока. На месте продолжают дежурить специалисты с техникой. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Буквально на днях встретил своего бывшего учителя, ну, в этом, в такси. Я поставил ему 3 звезды. Знаете почему? Потому что на 2 даже я не вожу. Радио «Прибой». Всем доброго утра.

0: Все мы помним, конечно же, группу Morandi. Ну и та песня, которая сейчас звучит в нашем эфире, называется Angels. Это, наверное, самая популярная песня группы за всю ее историю. 8 часов и 10 минут. Время московское. Приветствую всех на волнах радио Прибой. Доброе утро. Впереди у нас рабочий день. Четверг, его никто не отменял. И этот день проведем с пользой для себя. Фоном только лучшая музыка. Управляет процессом Расул Алибеков. Ну а далее информация о нашем деловом партнере.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Эта песня для Дмитрия Маликова стала судьбоносной, потому что именно с нее началось его звездное становление. Эту песню взяли в новогодний огонек 1988 и 1989 года, стык тех годов. Ну вот тогда один эфир мог сделать карьеру, так, в общем-то, и получилось, и случилось. После этого было очень много песен, которые до сих пор звучат в исполнении Дмитрия Маликова. Ну, больше из них, конечно же, на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defispromo.ru.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: 24 градуса тепла на данный момент в городе Махачкале, плюс 25 и солнечная погода. Так мы ожидаем без дождя, без ветра.

0: Давайте возьмем на первый взгляд, что эта песня не отличалась какой-то выдающейся аранжировкой, зато ее мелодия была настолько красивой, что сразу западала в душу. Удивило, конечно, и то, что все три мелодические линии песни «Viva Forever», куплет, далее «Мост» и припев базировались на одной и той же цепочке аккордов, которые повторялись, в общем-то, на протяжении всей песни. Также в песне явно присутствовал испанский привкус, это и гитара, звучащая в духе фламенко, и, конечно же, испаноязычное прощание «Hasta mañana», «До завтра». В итоге, великий хит от девочек, которых, к сожалению, сейчас вместе уже нет. Spice Girls, Viva Forever, радиоприбой. У меня пока все.
1: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Новости, в общем-то, смотрю. Говорят, что у нас какие-то, в общем-то, корпорации представили очередной шедевр. Первый российский электромобиль, на разработку которого потрачено всего, ну, всего там офигельон рублей, в общем-то. Что пишут? Вот пишут следующее. Автомобиль проезжает 100 метров всего за 3 секунды. И все, точка. А дальше? Ну, я предположу, что дальше все, вилка из розетки просто вылетает, и все. Так, дорожная обстановка на данный момент в городе Махачкале остается спокойной, не напряженной. В общем, пробок особо не наблюдается. Правда, вчера были пробки очень большие. Вчера ваш покорный слуга, то бишь я, музыкальный слуга, в общем, в плане музыки, попал на улицу Ирчи Казака от 26 Бакинских комиссаров до проспекта Кирова, будем так говорить, образно говоря. Вы знаете, это был просто кошмар, это просто ужас. Надо же, наверное, что-то делать. А сколько таких улиц у нас здесь в городе, по которым передвигаться практически невозможно. Где хотят, там паркуют, как хотят, так выезжают, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. Надо, в общем-то, ребятам сказать, как-то вот, наверное... Слушайте, ни одного работника, ни одного, значит, скажем так, патруля ДПС я не увидел на этой улице. Ну что это за безобразие? Надо что-то делать там. Там люди же все-таки жарко и так далее. Передвигаться-то как-то должны. Наведите там, пожалуйста, порядок. И не только там. У больниц, что творится города Махачкалы, это мое личное наблюдение. Это же вообще просто ужас. Один день стал свидетелем того, что в центральную больницу не смогла заехать машина скорой помощи с мигалками. Так, троллейбусное кольцо в четыре стороны. Четыре стороны не критично. Далее, центр города не критично. Проспект Насрудинова, да, красным выделено. Булача вот по 1000 мелочей и Примакова. Вот, собственно говоря, и все. Ну а так, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. И помните о том, что не только нужно соблюдать правила дорожного движения, но еще и знать их. Вам счастливого пути.

0: Говорят, что этого исполнителя, это Омер Дип, ну, вместе с бандой вышел тоже какой-то еще один, скажем, так, стопудовый хит, который пока еще до нас не дошел. Но мы работаем над этим и обязательно представим еще один хит от этого исполнителя. Далее информация о нашем деловом партнере. А кто были? Омер Дип. Песня называется «Джокер». Кстати, очень хорошая песня на радио «Прибой».
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Это была самая лучшая рок-группа в СССР. Но про траву у дома даже и заикаться я не буду, ведь, как и плод у Юрия Лозы, трава — это песня, с которой земля не ассоциируется у целого поколения. Я про песню. Ну а также многие убеждены, что кроме этой песни у землян ничего и не было. Ну, знаете, как часто мы наделяем музыкантов таким ярлыком? Ничего не спел кроме, но только потому, что сами у них ничего больше не слушали и не слышали. А ведь у них очень много хороших песен, и вот одна из них прозвучала на волнах нашей радиостанции. «Земляне, прости, земля». Супер песня.
1: Реклама. Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей. Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес: Гайдара Гаджиева, 24Е. Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Одну девушку зовут Селена Гомес, она завершила час эфира своей песней. Другую девушку зовут Диана Гаджиева, которая открывает новый музыкальный час с новостями. А, в общем, руковожу процессом Алибеков. Пройдемте.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В Дагестане готовятся запустить вторую очередь крупнейшей в России ВЭС. Правительство республики направит средства на охрану лесов от пожаров, и Ислам Махачев проведет первую защиту титула. Теперь подробно. В Дагестане готовится ко вводу в эксплуатацию второй очереди Новолакской ветроэлектростанции. Она будет запущена до конца года. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Первая очередь ВЭС начала подачу электроэнергии с декабря прошлого года. Вторая предполагает еще 59 ветроустановок. После полного запуска станция станет крупнейшей в России. Суммарная мощность превысит 300 мегаватт. Правительство Дагестана направит почти 50 миллионов рублей на охрану лесов от пожаров в этом году. Из них 39,5 выделены из федерального бюджета, более 6 – из республиканского. Так сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов на всероссийском совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Подготовка к пожароопасному сезону в регионе велась заблаговременно. Утверждены планы тушения, создан оперативный штаб, проведены учения с МЧС, организовано патрулирование лесного фонда. Минприрода Дагестана направила в муниципалитеты 453 уведомления о выявлении незаконных построек в руслах рек. Более 400 объектов подлежат демонтажу или переносу. По итогам повторных выездных обследований водных объектов, специалисты установили, что строение создает помехи для проведения дноуглубительных и руслоочистительных работ. В Махачкале и Каспийске проведена замена лифтов в 4 многоэтажных домах. Об этом сообщает Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы выполнил Кизлярский электроаппаратный завод. Все лифты успешно прошли необходимые испытания и проверки на соответствие нормам безопасности. Оборудование готово к эксплуатации. Ислам Махачев встретится с ирландцем Иэном Гэри в главном бою UFC. Турнир пройдет 15 августа в Филадельфии, а для Махачева это будет первая защита пояса в полусреднем весе. Он завоевал титул в ноябре прошлого года, победив австралийца Джека Модалену, и стал первым двойным чемпионом UFC из России. О курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диана спросила: лес любишь? Я говорю: ну конечно, чем дальше в лес, тем шаг быстрее и истеричнее ау. И я Диане рассказал анекдот про двух блондинок. В общем, разговаривают, значит, две блондинки. Одна говорит: а знаешь, зачем на обратной стороне компаса есть маленькое зеркальце? Вторая спросила: зачем? Первая сказала: ну чтобы знать, кто потерялся. В общем, в эти утренние часы мы желаем вам доброго утра.

0: целом мы исследовали глубокий смысл универсального человеческого опыта тоски и утраты, ну а также способов, с помощью которых мы ищем связь и смысл. Я любила тебя. В окружающем нас мире, будь то через музыку, отношения или другие формы искусства. Группа «Винтаж» и фоном песня «Ева». Далее информация о нашем деловом партнере. Всех приветствую на волнах радио «Прибой». 18 июня, сегодня четверг, 9 часов и 11 минут, время московское. Всех поприветствовал, всем пожелал доброе утро, Расул Алибеков. До 11 будем вместе.
1: Ева, я любила.
2: Карджини – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
2: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам. Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Погода.
1: Нас часто спрашивают, откуда вы берете всю информацию. Ну вот, например, погоду мы как берем? Вот я беру градусник, который у нас есть здесь в комнате, который измеряет внутреннюю температуру комнатную. Выхожу с ним на улицу и определяю. В общем, плюс 25 градусов на данный момент. А облачно с прояснениями – это нормально для гидрометцентра, для прогноза погоды сказать именно так, что облачно с прояснениями. Тут ты не ошибешься, собственно говоря, никогда. А вот идем дальше. Идем дальше. Дальше что тут у нас? А вот на этой неделе возможны дожди, потому как мы это где-то слышали. Ветер, ну такой, знаете, вот 7 метров в секунду. Не обязательно даже говорить, с какой стороны он дует. Вот. Что касаемо осадков, ну, мы в последнее время перестраховываемся. И мы всегда говорим,

0: в ближайший час осадков не ожидается.
1: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
2: Радио «Прибой».
1: Твоя гармония.

0: Дебют состоялся в программе «До и после полуночи» Владимира Молчанова. Но результат, конечно же, превзошел все ожидания. Далее, дебютировав на телеэкранах, песня «Мадонна». Так впечатлило зрителей, что на следующее утро неизвестный до того Александр Серов проснулся знаменитым. Его стали узнавать на улицах, магазинах. А вот песня, затем прозвучавшая в утренней почте и телефестивале «Песня 87», осветила творческий путь исполнителя настолько ярким светом, что он стал с легкостью собирать целые стадионы. Что, в общем-то, по сей день и делает. В нашем эфире отметился... И мы рады. Александр Серов и великолепнейшая песня «Мадонна» в 9 часов и 35 минут по Москве на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000. 408-6000.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: И вот тут вот в припеве раскрывается самая главная мысль этой песни. Конечно же, любовь к родной земле, которая является источником силы и готовности ее защищать. А фраза «Мы ко всем с добром, но кто к нам с мечом, тех обратно на щите унесут». Здесь, в общем-то, формулируется оборонительный, защитный патриотизм, а не агрессивный, как многие считают по поводу этой песни. Смысл в том, что сила народа, в общем-то, проистекает не из желания завоевать, а из глубокой любви к своему дому, который этот народ готов отстаивать. Это Татьяна Куртукова на волнах радио «Прибой». Далее в нашем эфире информация о нашем деловом партнере. Ну и песенка, очень хорошая песенка про 3 сентября, но только в иной интерпретации. Я думаю, что она вам очень понравится.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
8: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Ну, как обычно, девушка спрашивает у меня, ну, которая новости читает в ваших приемниках под именем Диана Гаджиева, спрашивает: слушай, говорит, это, наверное, о любви песня. Я говорю, ну, вот здесь вот ты не угадала, конечно же, на всю драматичность этой песни, она не о любви. А она о том, ну, что, знаешь, это мощное такое антивоенное высказывание «Listen to the rain», в котором через образы скорби, утраты и страданий невинных раскрывается тема цены войны. В средневековье и так далее, наши дни, в общем-то, именно об этом группа «Плазма» спела нам в финале часа на волнах радио «Прибой». А может быть, и о любви где-то.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Экстремистов запретят переводить в колонии ближе к родственникам. В Дагестане завершили расследование дела о крушении вертолета. И молодые учителя республики получат выплаты при трудоустройстве. Теперь подробно. Осужденных за экстремизм, а также иностранцев и лиц без гражданства запретят переводить в исправительные учреждения ближе к месту проживания их родственников. Соответствующий закон вступает в силу 28 июня. По действующему законодательству осужденные или их родственники могут один раз за срок подать прошение о переводе в другую колонию. Обычно выбирают ту, которая находится рядом с местом жительства их близких. Исключение составляют осужденные за терроризм и особо опасные преступники. Новый закон распространит запрет на такой перевод на экстремистов, а также иностранцев и лиц без гражданства. Конкурсы на маршруты общественного транспорта будут проводить в электронном виде. Соответствующий закон одобрили в Совете Федерации. Он совершенствует систему взаиморасчетов между владельцами автовокзалов и перевозчиками за обязательные услуги, связанные с перевозками пассажиров по выбору собственника объекта транспортной инфраструктуры. Плата может взиматься либо по тарифу, либо в виде процентных отчислений от стоимости перевозки пассажиров и их багажа. Завершено расследование уголовного дела о крушении вертолета К-226 в Дагестане в прошлом году, которое повлекло гибель 5 человек. Перед судом предстанут начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель, обвиняемые в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, сообщает СК России. Установлено, что начальник комплекса допустил к управлению пилота без необходимой квалификационной категории свидетельства действующего медицинского заключения, требуемого налета и проверки навыков. Выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы Дагестана с января, смогут получить единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве республики. Новая мера соцподдержки направлена на привлечение в систему образования энергичных, грамотных и талантливых молодых специалистов. В Гумбетовском районе восстановлено движение по временной схеме на участке 107-го километра трассы Хасавюрт-Тлох. Об этом сообщает «Дагестан-Автодор». Ранее он был перекрыт после схода селевого потока. На месте продолжают дежурить специалисты с техникой. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое».

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радиоприбой.
3: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай

0: Тебя так ждали все.
1: В нашем эфире группа «Руки вверх», Сергей Жухов. Именно те люди, которые всегда пели песни для детей после 13 лет. Старше, вернее, 13 лет. А вот, ну, в общем-то, детей мы слышим и во взрослой песенке, которая называется «Сия». Ну, дети, мы все их любим, и группа «Руки вверх» их тоже очень сильно любит, собственно говоря. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всех приветствую, желаю всем доброго утра. 10 часов и 10 минут, четверг, 18 у нас сегодня июня. Далее все, как говорится, по плану. Шлягер, когда мы были молодые. Кто будет петь, об этом я расскажу чуть позже. Расул Алибеков.
2: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Самый лучший проигрыш из всех в песнях группы Secret Service. Да, это одна из самых популярных групп Швеции во всей истории. В далеких 80-х без ее зажигательных песен было невозможно представить ни одну дискотеку. Но, что самое интересное, мелодичные песни коллектива не утратили своей актуальности и по сей день. Ну и в этом, похоже, кроется главный феномен группы Secret Service. Малому проценту эдаких музыкальных приподнятых проектов того периода в жанре популярной музыки удалось сохраниться в памяти слушателей. Но этот шведский бенд исключение. Люди с удовольствием переслушивают его песни, предаваясь ностальгии и теплым воспоминаниям о юных деньках. Например, сам слышал вчера в городе в 2-3 местах группа Secret Service из машин, из окон, из квартир. В общем-то, приятно было, очень приятно.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: Кешел гудулас деса кадрую тушман гусик.
11: Лучше достойный враг, чем плохой друг.
12: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Погода. Очень хорошая погода у нас сегодня, 25 градусов, малооблачная, облачно с прояснениями и так далее и тому подобное. Что это такое? Ну, в общем, это нормально. То есть нормальная погода, вот таким образом можно, если не впадать в подробности, объяснить вот эти вот все высказывания гидрометцентра. 7 метров в секунду ветер в юго-восточном направлении, пока у нас без осадков. Кстати, днем будет плюс 26.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Рабочий день медленно, но уверенно подошел к своему логическому завершению. Мои коллеги сделают эфир еще лучше. А у меня же на сегодня все. Мы с вами обязательно услышимся на волнах радио «Прибой». Все это утро с вами был Расул Алибеков. И, как обычно, у вас все будет хорошо. Трио «Аха», завершите эту песню.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В Дагестане готовятся запустить вторую очередь крупнейшей в России ВЭС. Правительство республики направит средства на охрану лесов от пожаров, и Ислам Махачев проведет первую защиту титула. Теперь подробно. В Дагестане готовится ко вводу в эксплуатацию второй очереди Новолакской ветроэлектростанции. Она будет запущена до конца года. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Первая очередь ВЭС начала подачу электроэнергии с декабря прошлого года. Вторая предполагает еще 59 ветроустановок. После полного запуска станция станет крупнейшей в России. Суммарная мощность превысит 300 мегаватт. Правительство Дагестана направит почти 50 миллионов рублей на охрану лесов от пожаров в этом году. Из них 39,5 выделены из федерального бюджета, более 6 – из республиканского. Как сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов на всероссийском совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, подготовка к пожароопасному сезону в регионе велась заблаговременно. Утверждены планы тушения, создан оперативный штаб, проведены учения с МЧС, организовано патрулирование лесного фонда. Минприрода Дагестана направила в муниципалитеты 453 уведомления о выявлении незаконных построек в руслах рек. Более 400 объектов подлежат демонтажу или переносу. По итогам повторных выездных обследований водных объектов специалисты установили, что строение создает помехи для проведения дноуглубительных и руслоочистительных работ. В Махачкале и Каспийске проведена замена лифтов в 4 многоэтажных домах. Об этом сообщает Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы выполнил Кизлярский электроаппаратный завод. Все лифты успешно прошли необходимые испытания и проверки на соответствие нормам безопасности. Оборудование готово к эксплуатации. Ислам Махачев встретится с ирландцем Иэном Гэри в главном бою UFC. Турнир пройдет 15 августа в Филадельфии, а для Махачева это будет первая защита пояса в полусреднем весе. Он завоевал титул в ноябре прошлого года, победив австралийца Джека Мадалену, и стал первым двойным чемпионом UFC из России. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой». Золотой хит Дагестана.

Друзья мои, на волнах радио «Прибой» Владимир Кузьмин. В начале 90-х он стал от твоей неадекватной славы и от бардака, который творился в погибающем Советском Союзе. Певец женился на американской модели, была такая Келли Керзон, и укатил в Калифорнию. Поначалу, конечно, на родине рок-н-ролла и исполнение англоязычных песен доставляли Кузьмину удовольствие. Однако детская радость в душе, так, духе, типа, я Джаггера видел, вскоре иссякла у Кузьмина, и Америка совершенно не нуждалась в русских рокерах, а оставаться 300-м певцом на чужбине в то время, когда на родине ты собирал стадионы, просто было глупо. Он возвращается, друзья мои, и пристань моей надежды отзвучала на волнах радио «Прибой» в программе «Ретро» 11.14 по Москве. Меня зовут Адам, всем доброго дня, это радио «Прибой» и лучшая музыка в программе «Ретро».

0: «Мелодии века». Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

каждый день на волнах Радио Прибой с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: «Вспомни, что было».
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: А, друзья мои, нет, наверное, человека из Советского Союза, кто не смотрел фильм «12 стульев». И вот вышедший фильм, кстати, в 1976 году, режиссер Марк Захаров. И вот Андрей Миронов в этом фильме сыграл роль Остапа Бендера. Музыку не написал композитор Геннадий Гладков. И вот слова и поэт, драматург Юлий Ким. «Нет, я не плачу и не рыдаю» называется эта песня в исполнении прозвучавшего только что Андрея Миронова. Так что изначально, друзья мои, Марк Захаров не планировал включать эту песню в фильм. Ее предложил сам Юлий Ким. И по воспоминаниям, Ким видел песню в ритме танго, а вот Гладков настаивал на фокстроте. Ким опасался, что из-за быстрого ритма слова слипнутся, но Гладков убедил его и создал песню, которая стала сквозной темой фильма и одной из самых запоминающихся. Вообще существует также история о том, что Андрей Миронов, опасаясь, что не сможет спеть в исходной тональности, просил композитора изменить ее. Гладков сделал вид, что пошел навстречу, но оставил песню в изначальном варианте. А вообще песня передавала философию авантюризма и жизнеутверждающего отношения к жизни. Герой принимает жизнь как игру, в которой есть место риску, азарту и красоте момента. 11.50, московское точное время, друзья мои. Вот только хотел поставить песню «Команджеро» в исполнении Робин Кука, но время рекламы на волнах радио «Прибой» — это программа «Ретро».
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Судакар.
2: Навалак.
1: Карата.
2: Дылым.
1: Ярак Казмоляр.
3: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
4: На Радиоприбой новости.
5: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». ФАС поручила усилить контроль за продажей топлива аграриям. Парламент Дагестана 7-го созыва завершил свою работу, и республика присоединится к всероссийской акции «Огненные картины войны». Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, говорится в сообщении на сайте ведомства. При обнаружении признаков нарушений служба советует территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. Распоряжение направлено в 11 региональных управлений ФАС. Кроме того, антимонопольным органам вместе с региональными властями нужно составить список сельскохозяйственных предприятий и определить объем потребляемого ими топлива. Национальная система платежных карт предлагает снизить ставки межбанковского вознаграждения по картам международных платежных систем. Согласно инициативе, с начала следующего года ставка может быть снижена до 1%, а с начала 2028 до 0%. Предложение уже озвучено членам Совета участников и пользователей платежного рынка. Они могут в течение месяца внести свои предложения. Заключительная 57-я сессия Народного собрания Дагестана 7-го созыва прошла в Махачкале. В работе приняли участие врио главы республики Федор Щукин и председатель правительства региона Магомед Рамазанов. В повестку было включено 26 вопросов, среди которых подведение итогов работы парламента и назначение даты выборов нового созыва. В повестке также отчет об исполнении республиканского бюджета. Крупное рейтинговое агентство составило список частных школ России по конкурентоспособности выпускников в числе лучших образовательных учреждений из Дагестана. Рейтинг показывает, в каких учебных заведениях наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России и мира. Частная школа «Дом знаний» из Махачкалы заняла 28 место, набрав 29 баллов из 100. Учебное заведение из Дагестана стало единственным из регионов СКФО в рейтинге. Первое место досталось Ломоносовской школе «Интек» в Москве, у нее 100 баллов. Дагестан присоединится к всероссийской акции «Огненные картины войны» 21 июня на центральной площади столицы. Из 20 тысяч свечей создадут масштабное полотно размером 40 на 25 метров. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
7: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на прямую.

0: Элита в Дагестане. Элита в
1: Дагестане. Радио Прибой. Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой.

0: Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Ну и, друзья мои, час новый начался на волнах радио «Прибой», 12:10 московское время. Вы слушаете «Прибой», и это программа «По заявкам. Час желаний». Нашу программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Уже более 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
2: Друзья мои, вы имеете великолепное право написать на наш номер, на номер 8-988-291-1007, на программу «Час желаний». Напишите на Макс, друзья мои, и ваши сообщения будут зачитаны в эфире до конца этого музыкального часа. Зовут меня Адам, всем доброго, хорошего дня. Под названием «Четверг», сегодня 18 июня, хорошего летнего дня вам. Сточная, восточная, «Жасмин» продолжает музыкальный эфир, остаемся вместе.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала. Устарбекова, 11. Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56. Телефон 8-938-780-50-25.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
10: Друзья мои, программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой». И, конечно, любимое время года — июнь, начало лета. Всех поздравляю, когда все еще впереди. Так, и надо жить, не оборачиваясь, друзья, как говорится, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. 12:18. Время в Дагестане. И программа «Час желаний». Напомню, наш номер телефона 8-988-291-1007. На «Макс» пишем, друзья мои, до конца часа одно из первых сообщений вот от нашего постоянного слушателя с отличными позитивными пожеланиями. Как день начнешь, так его и проведешь. Поэтому желаю вам доброго, отличного и превосходного настроения, чтобы весь день прошел на легкой и радостной ноте. Пусть в этот день исполнится какая-нибудь ваша маленькая мечта. Камит, вот, подписывается. И спасибо за то, что вы есть. Всеми любимое радио «Прибой». Песня на ваше усмотрение, но только чтобы была веселая. Что ж, Камит, вам-то тех же приятных слов от нас. И, конечно, давайте послушаем веселую песню. Девочка соседнего села, Абакар Курбанадамов в программе «Час желаний».

0: прибой.
1: Итак, это программа «По заявкам, чья желания». Мы продолжаем принимать ваши сообщения на 8-988-291-1007. На Макс пишем, друзья мои. И, конечно, слушаем хорошие песни. Благодаря вашим сообщениям мы составляем и плейлист этого музыкального часа. Доброго дня всем слушателям радиостанции «Прибой» и вам, ведущему. Передаем привет нашим гостям из Нижнего Новгорода, особенно Екатерине. Включите для нас Дженнифер Пейдж, «Краш». Благодарим. Что ж, громче музыку. Это «Радио Прибой», программа «Чарт желаний».

Итак, продолжаем передавать ваши сообщения, друзья мои. Вы можете писать на 8-988-291-1007 на МАКС. И зачитаны будут до конца часа ваши сообщения. Вот одно из следующих. Салам алейкум, прибой, с днем рождения Маржану. Всех благ нашим, наши любимые коллеги. И хорошего настроения всем радиослушателям. От Закира это сообщение. Песня Чумакова «Скажи мне зачем». С удовольствием поздравляем мы тоже Маржан с днем рождения, вашу коллегу. Всегда хорошее настроение иметь, это самое главное, и песня специально для вас.

0: час желаний.
1: 12.30, точное московское. Друзья мои, программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой». И у нас спонсор, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
3: «Росювелир».
1: А теперь на волнах радио «Прибой» новая песня. Друзья мои, мы представляем на Карачаевском и Балкарском песни в исполнении соседних республик артистов Нурлана и Лейлы Урусовой. «Илья Джин» называется песня. Давайте насладимся эти следующие 4 минуты отличной песни.
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час желаний.
9: Итак, друзья мои, это программа «По заявкам». Мы продолжаем принимать сообщения на 8-988-291-1007 на МАКС. И зачитывать ваше сообщение до конца часа остается ни много ни мало 22 минуты. 12.38, все эти часы. И вот сообщение «Саламу алейкум» из Кизляра всему Дагестану и слушателям от Казбека. Хотим послушать трио Абасовых старинную песню. Заранее спасибо, написал нам Казбек. Отличный трек в исполнении трио Абасовых. Аварская старинная в программе «Час желаний» на волнах радио «Прибой».

0: желаний. Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
1: Итак, друзья мои, продолжаем передавать ваши сообщения, которые приходят на 8-988-291-1007 на МАКС. Вот следующий одно из них. С радостью слушаем ваше радио. Спасибо всему Дагестану за гостеприимство. Это прекрасный край. Мы из Рязани, ну и для нашей Тани, Энрике Иглесиас, Сибидеван. Спасибо. Мы рады, что вам приятно и удивительно хорошо на наших просторах. Отдыхайте, получите удовольствие. И, конечно, слушаем песню специально для вашей Танечки. Звучит на волнах радио. Приводит прямо сейчас.

0: ругаться.
1: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
2: Дорогие друзья, наша программа представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Час желаний.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше или в Ашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-88. 292-47-47.
0: Час желаний.
9: Итак, 12.54, московская точная. Друзья мои, на волнах радио «Прибой» проходит программа по заявкам, и она скоро завершится. Но помните о том, что каждый будний день на волнах нашего радио с 12 до 13 проходит программа «Час желаний», а также вечернее время с 17 до 18. Ну и последнее сообщение зачитаем сегодня, друзья мои. Успейте, друзья мои, то есть ваши сообщения, возможно, будут зачитаны уже в вечерний час. Все равно будьте с нами в нашей компании. Слушайте хорошие песни и в программе «Час желаний». Доброго дня, радиостанция «Прибой». Передаю привет моему суженому Арсену. Поставьте песню Глена Медейлиса, ту самую красивую его. Ну, я думаю, имеет в виду песню Глена Медейлиса «Nothing's gonna change my love for you». Это прекрасная песня. Ну, для суженого Арсена, вот от любимой, прозвучит здесь в финале программы «Час желаний». Остаемся вместе, новый музыкальный час. И в 13.00 новость от Дианы Гаджиевой.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Онлайн-казино начнут блокировать быстрее. Махачкалинский аэропорт ждет масштабное обновление к столетнему юбилею. И в Дагестане продолжается возведение инновационного IT-кампуса «Школа-21». Теперь подробно. Срок рассмотрения Федеральной налоговой службы и заявления единого регулятора азартных игр об обнаружении нелегальных онлайн-казино сокращен с 5 до 2 рабочих дней. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации. Этот срок отсчитывается с момента получения ФНС заявления от регулятора об обнаружении таких ресурсов. После получения заявления ведомство вносит данные в единый реестр запрещенных сайтов, на основании чего их блокируют. Махачкалинский аэропорт ждет масштабное обновление к столетнему юбилею, который отметят в следующем году. Ключевым проектом является строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной более 3 километров и шириной 45 метров. Это позволит аэропорту принимать любые типы самолетов и обеспечивать бесперебойную работу даже при непогоде. Помимо этого, руководство региона рассматривает возможность строительства гостиницы и создания торговых зон на территории аэропорта, а также разрабатывает мастер-план для нового терминала А. В Дагестане продолжается возведение инновационного IT-кампуса «Школа-21» бесплатного образовательного проекта Сбера по подготовке специалистов в сфере цифровых технологий. Современный четырехэтажный комплекс строится в Махачкале. На сегодняшний день на площадке практически полностью завершена корректировка монолитных конструкций здания. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Махачкале. В ней примут участие порядка 105 региональных компаний, которые предложат более 2000 вакансий в различных отраслях. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, работы ведутся на участке трассы с нулевого по 3 километр. Ремонт начался в январе. На сегодняшний день выполнено более 28% от общего объема. Завершение работы запланировано на конец октября. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Легендарный настрой.
5: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-5025.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Буба мачерди, сатраить имя, тиде мачерди, иридра.
2: Кто без отца, один раз сирота, кто без матери, семь раз.
0: Радио «Прибой».

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Слушай, прибой! Реклама на радио.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
8: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». ФАС поручила усилить контроль за продажей топлива аграриям. Парламент Дагестана 7-го созыва завершил свою работу, и республика присоединится к всероссийской акции «Огненные картины войны». Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, говорится в сообщении на сайте ведомства. При обнаружении признаков нарушений служба советует территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. Распоряжение направлено в 11 региональных управлений ФАС. Кроме того, антимонопольным органам вместе с региональными властями нужно составить список сельскохозяйственных предприятий и определить объем потребляемого ими топлива. Национальная система платежных карт предлагает снизить ставки межбанковского вознаграждения по картам международных платежных систем. Согласно инициативе, с начала следующего года ставка может быть снижена до 1%, а с начала 2028 до 0%. Предложение уже озвучено членам Совета участников и пользователей платежного рынка. Они могут в течение месяца внести свои предложения. Заключительная 57-я сессия Народного собрания Дагестана 7-го созыва прошла в Махачкале. В работе приняли участие врио главы республики Федор Щукин и председатель правительства региона Магомед Рамазанов. В повестку было включено 26 вопросов, среди которых подведение итогов работы парламента и назначение даты выборов нового созыва. В повестке также отчет об исполнении республиканского бюджета. Крупное рейтинговое агентство составило список частных школ России по конкурентоспособности выпускников в числе лучших образовательных учреждений из Дагестана. Рейтинг показывает, в каких учебных заведениях наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России и мира. Частная школа «Дом знаний» из Махачкалы заняла 28 место, набрав 29 баллов из 100. Учебное заведение из Дагестана стало единственным из регионов СКФО в рейтинге. Первое место досталось Ломоносовской школе «Интек» в Москве, у нее 100 баллов. Дагестан присоединится к всероссийской акции «Огненные картины войны» 21 июня на Центральной площади столицы. Из 20 тысяч свечей создадут масштабное полотно размером 40 на 25 метров. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

тебя в этом городе света, для меня нету тепла. Я с работы скорее домой не поеду, так как там нету тебя. Больше не пью, не курю, я дал слово, что мне это не надо. Я надеялся, правда, а ты ушла так внезапно. Да, отвлекался на тех, на других, да и понимал, что ты одна из таких. Вроде бы такая верная, первая, зрелая, смелая. Мерила мой карман лишь в отношениях, своей гордой душою. Прошла меня-то стороной.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ейск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Онлайн-казино начнут блокировать быстрее. Махачкалинский аэропорт ждет масштабное обновление к столетнему юбилею. И в Дагестане продолжается возведение инновационного IT-кампуса «Школа-21». Теперь подробно. Срок рассмотрения Федеральной налоговой службы и заявления единого регулятора азартных игр об обнаружении нелегальных онлайн-казино сокращен с 5 до 2 рабочих дней. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации. Этот срок отсчитывается с момента получения ФНС заявления от регулятора об обнаружении таких ресурсов. После получения заявления ведомство вносит данные в единый реестр запрещенных сайтов, на основании чего их блокируют. Махачкалинский аэропорт ждет масштабное обновление к столетнему юбилею, который отметят в следующем году. Ключевым проектом является строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной более 3 километров и шириной 45 метров. Это позволит аэропорту принимать любые типы самолетов и обеспечивать бесперебойную работу даже при непогоде. Помимо этого, руководство региона рассматривает возможность строительства гостиницы и создания торговых зон на территории аэропорта, а также разрабатывает мастер-план для нового терминала А. В Дагестане продолжается возведение инновационного IT-кампуса «Школа-21» бесплатного образовательного проекта Сбера по подготовке специалистов в сфере цифровых технологий. Современный 4-этажный комплекс строится в Махачкале. На сегодняшний день на площадке практически полностью завершена корректировка монолитных конструкций здания. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Махачкале. В ней примут участие порядка 105 региональных компаний, которые предложат более 2000 вакансий в различных отраслях. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, работы ведутся на участке трассы с 0 по 3 километр. Ремонт начался в январе. На сегодняшний день выполнено более 28% от общего объема. Завершение работы запланировано на конец октября. И о курсах валют: на сегодня доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
6: Радио «Прибой». Вы слушаете «Радио Прибой».

0: «Молодость». Так называется эта композиция в исполнении замечательного дуэта Ямлихана Гаджиева и Луизы Шахдиловой. Они только что открыли новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». А молодость, друзья, это не возраст, это, я думаю, состояние души. Просто прослушав эту песню, начинаем понимать, что... Когда когда-то такое состояние было, которое заставляло совершать безумство и покорять вершины. И именно, наверное, оно и зовется молодостью. В общем, друзья, приветствую всех, кто молод душой. Сегодня проводит день в нашей компании. Всем желаю доброго дня и отличного настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой. Реклама на радио.
4: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
5: 8-928-501-06-06.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
8: Мастердент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастердент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
11: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
12: «Росювелир».
13: Рано или поздно к этому приходят все.
14: Реклама на радиоприбой.
13: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: эта история, друзья, без счастливого финала, к сожалению. Но она честная, горькая и до боли настоящая. Гульханум Гаджиева с песней под названием «Зови, не зови». Только что отметилась в нашем эфире в рубрике «Премьера» на Радио Прибой. Вот бывает так, кто-то рядом, а все равно одиноко. Слова сказаны, взгляды брошены, но между двумя людьми будто стена. И песня «Зови, не зови» про эту тонкую грань, когда зов слышен, а отклик нет. Закрываем глаза, вслушиваемся. Ну и не дай бог, конечно, услышать и увидеть в этой истории часть своей истории тоже. В общем, если любовь, друзья, то только взаимная и счастливая. Пусть будет у каждого из нас.
1: Летний день с радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Мы на одной волне. На волне радио «Прибой».

0: What About Me и легендарный Hathaway, который, к сожалению, исчез из наших радаров, друзья, но, тем не менее, его треки, его песни все еще звучат в эфире «Радио Прибой», потому что когда-то они звучали из каждого окна и были хитом номер один. Ну, наверняка у многих из нас песня «What About Me» ассоциируется с теми беззаботными временами, когда трава казалась зеленее, а мы сами были моложе, наивнее и полны надежд. Ведь впереди тогда была целая жизнь. Давайте вспомним этого исполнителя и этот шлягер, популярный в прошлом когда-то, музыкант Hathaway, только что отметился в нашем эфире в рамках рубрики «Архив».
1: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу лету!
1: Реклама на радио.
3: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Omnium Artium Medicina Nobilissima» — медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
8: «Росювелир».
9: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В стране вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. В Дагестане опровергли фейк о введении талонов на бензин. И в республике стартует финальный этап кадровой программы «Доблесть гор» для ветеранов СВО. Теперь подробно. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Пациенты смогут заключать договор с клиникой онлайн через сайт или мобильное приложение. В договорах теперь обязательно будут указывать сроки оказания услуг, а при анонимном обращении не потребуется предоставлять паспортные данные. Кроме того, отказ от платных услуг не может повлиять на объем бесплатной медицинской помощи по ОМС. Также клиники будут передавать сведения об оказанных услугах в государственную систему здравоохранения. В России остановили рост числа младшеклассников с ожирением за счет вложений в бесплатное питание. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали есть меньше соли и сахара. Теперь, по словам главы Роспотребнадзора, необходимо донести этот навык до других возрастных групп. Власти Дагестана опровергли информацию о введении талонов на выдачу бензина, распространяемую в социальных сетях. В мессенджерах появилось видео с врио главы республики Федором Щукиным, в котором он якобы говорит об ограничениях продажи топлива. Подчеркивается, что кадры были сгенерированы нейросетью. В администрации главы Дагестана пояснили, что злоумышленники использовали видео, снятое во время реальной поездки руководителя республики в поселок Мамедкала Дербентского района, где сейчас строятся новые дома для пострадавших от паводков людей. На оригинальные кадры было наложено фейковое аудио. На следующей неделе участники региональной кадровой программы для ветеранов СВО «Доблесть гор» приступят к обучению в рамках 4-го заключительного модуля. Основной темой занятий станут современные технологии управления. Проект, запущенный в республике в прошлом году, нацелен на формирование кадрового резерва из числа ветеранов и участников СВО для работы в органах государственной власти и местного самоуправления. 6 дагестанских спортсменов примут участие в летней спартакиаде учащихся России по пляжному волейболу, которая стартовала сегодня в поселке Витязево Краснодарского края. Соревнования проводятся среди спортсменов до 18 лет. Спартакиада является одним из самых престижных всероссийских стартов среди юных волейболистов и собирает сильнейшие команды регионов страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Издревле в Дагестане говорят: куда не приходит гость, туда не приходит благодать.
5: О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймисе Амировой «Про комфортно».
6: Приветствую, друзья! В рамках нашего эфира продолжаем рассказывать о современных возможностях создания для себя любимых самых прокомфортных условий жизни. И сегодня хочу поговорить о решениях устранения такой проблемы, как небезопасность для жизни и воровство. Как оформить свое безопасное, а значит комфортное пространство – сегодня нам расскажет руководитель розничных продаж компании МК Групп. У нас на эфире Надыр Ханбутаев. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте, спасибо.
6: Надыр, расскажите нам про компанию МК Групп. Расскажите, какие потребности вашей компании своими решениями вы решаете, закрываете.
7: Наша компания уже как на рынке 5 лет, и последние 2 года мы продвигаем розницу, поэтому мы можем себе позволить, как мы уже это давно поняли. Мы можем установить данному клиенту полностью под ключ, то есть система видеонаблюдения, автоматика ворот, домофонию, также охранную систему. Поэтому любые запросы мы закрываем.
6: Я сейчас расскажу секрет нашим слушателям. Перед эфиром я специально приехала на Гагарина 138. Надыр мне провел экскурсию, я посмотрела, какие направления есть, и отметила для себя много всего интересного, полезного, нужного. Я думаю, И не только дома, в квартире, в частном строении, для бизнеса, для госучреждений. Очень много всего необходимого есть в МК Групп. Сколько лет вы уже на рынке?
7: Ну, я повторюсь, мы на рынке уже 5 лет.
6: 5 лет?
7: Да.
6: Как вы успели за 5 лет попасть в тройку лидеров по оптовым продажам по России? Каким образом и какие бренды вы представляете?
7: Ну, во-первых, у нас работает очень хорошо сервисный отдел, который постоянно сидит в офисе, их 2 человека. Поэтому кто к нам обращается, даже по гарантийным обслуживаниям, мы в этот же день пытаемся все это устранить, и клиенты довольны, от нас уходят. Работаем мы с брендом как Hikvision. На данный момент он как сейчас идет iFlow, потому что из-за санкций они переименовались, и мы официальный представитель iFlow. Также Dahua, тоже уже многие знают этот бренд. По автоматике, итальянская автоматика, фирма Nice, тоже мы официальные представители. Ну и в принципе.
6: А вот эти компании, которые вы назвали, какие направления они для вас предоставляют? То есть, может быть, это автоматика для ворот или это видеонаблюдение? Что именно?
7: Ну, то, что касается iFlow, даже тот же самый Esvis, тоже очень много знают его. И Dahua, в основном по системе видеонаблюдения, какая-то часть умного дома, то есть и замки. Nice – это итальянская, повторюсь, итальянская фирма, это автоматика ворот, тоже уже себя давно показала. И, в принципе.
6: Получается, вы решаете вопросы безопасности, вы позволяете нам, обычным обывателям, спокойно закрывать свои дома, отдавать в надежные руки линейки МК Групп и уходить на работу, трудиться.
7: Все верно. Сейчас система позволяет уже отправлять уведомления на телефон. То, что касается умного дома, сейчас любая техника, даже вот видеонаблюдение, можно поставить домой и выйти из дома на работу. И любое движение, то, что у вас будет дома, к вам приходит уведомление. То есть вы можете спокойно посмотреть, что-то там было движение, может, какой-то зашел нарушитель или бандит, ну, как-то так.
6: А вот эти все 5 лет вы плотно работаете, получается, с теми специалистами, которые устанавливают ваши системы?
7: Да, у нас есть, именно на нашу фирму работают 6 монтажников и 2 сервисника, которые постоянно сидят в офисе. И какой большой плюс у нашей фирмы, то что мы можем в этот же день прийти, установить, если какой-то случай бывает, по гарантии, а сейчас это большая проблема в плане того, что глушат связь, камеры какие-то отключаются, и мы приезжаем в этот же день, все устраняем, и все, и клиенты довольны.
6: То есть, если мне повезло, я купила продукцию именно непосредственно в компании МК, то я себя застраховала и сервисным обслуживанием, и постпродажное, да, сопровождение. Как это все происходит? Я уже у вас где-то в базе числюсь?
7: Да, у нас в базе уже числитесь. Также мы видим, какое вы оборудование купили по серийному номеру. И если есть какие-то проблемы, мы приезжаем в этот же день и устраняем. Естественно, возможно сделать по удаленному, чтобы время как-то сократить и наше, и ваше, то мы это делаем удаленно.
6: Если я правильно поняла, госструктуры, крупные учреждения, как образовательные, так и медицинский, бизнес. И даже я слышала вчера от вас, что вы мечети оснастили видеонаблюдением. Давайте вы похвастаетесь, кто ваши клиенты?
7: Есть у нас на улице Лаптеева и также, где вот новая мечеть, в сторону Каспийска. Мы там сейчас 2 мечети устанавливаем систему видеонаблюдения. Я также медресе в Акушинском районе, тоже завершаем объект.
6: Какая красота. И получается, все те, кто с вами сотрудничает, они получают гарантии, да?
7: Все верно. Год гарантии у нас на установку, также год на оборудование.
6: А вот если говорить о бизнесе, не о госучреждениях, устаревшие технологии, они же на самом деле тормозят развитие бизнеса, они ухудшают качество безопасности и не дают возможности двигаться. Как вы здесь можете помочь бизнесменам?
7: Мы в первую очередь, конечно же, предлагаем уже установить новую систему, Потому что сейчас новая система, просто одна камера заменяет уже старые три. Потому что вот, ну, и датчик движения есть, и датчик обнаружения лица даже есть, обнаружение номеров машин. Ну, машин. У старой системы даже элементарно звука нет, уже дальше что говорить. Поэтому приезжаем, смотрим и уже заменяем.
6: То есть, если предприниматели хотят спокойно заниматься бизнесом, им нужно, как этот процесс происходит, диагностировать сначала состояние своей системы или как?
7: Ну, мы приезжаем, у нас, кстати, бесплатный осмотр, где бы это ни было, приезжаем, осматриваем, делаем осмотр, смотрим, что за оборудование, если как-то получается с прошивкой разобраться, более получше сделать камеру, то делаем как-то так, но если человек уже хочет... Если у него запросы уже более велики, то ставим новую систему.
6: Вы работаете по всему Дагестану?
7: Все верно.
6: И вот вы говорите, что приезжая, вы узнаете, какая необходимость. Это, знаете, мне напоминает доктора, который выясняет у пациента, какая ситуация, и, соответственно, назначает лечение. Так и вы, да? Вы сначала выясняете все нужды, необходимости бизнеса, или это госучреждение, или та же мечеть, почему нет. И только потом вы определяете количество камер, да, или еще что-то можно сопутствующее установить.
7: Ну, мы узнаем сначала, что за объект, то есть это какой-то завод, кофейня, ресторан, что-то, все большие такие вот учреждения, конечно, нам лучше приехать, или же мы сначала просим проект, если он есть, ну, что-то встречается, почему-то без проекта все у нас.
6: Редкое явление, да, проекты.
7: Поэтому мы можем приехать, там же на месте уточняем, что хочет он получить от камеры, какие у него потребности, и уже подбираем коммерческое предложение под его спрос.
6: Вот сейчас активно туризм развивается, и, наверное, туристические объекты, точки размещения к вам тоже обращаются. Если у вас в обойме ваших клиентов в горах какие-то гостевые дома, или, может быть, на прибрежной зоне базы отдыха?
7: Да, есть у нас база отдыха. Кстати, вот недавно мы закрыли «Дельфин-2», тоже многие его знают, полностью обслужили, где-то поменяли камеры там, в количестве 35 штук. И есть у нас также в сторону Манаса, у нас там также строится мечеть, и сзади мечети 15 коттеджей. Вот. Мечеть мы уже обслужили полностью, и сейчас строятся там дома. У нас там будет устанавливаться умный дом, то есть и замки, и видеоглазки, ну и охранную сигнализацию.
6: Надыр, а на какое количество времени вот ваши заказчики могут спать спокойно? Как быстро вообще все эти системы обновляются?
7: Ну, в принципе, хватает на лет 5, если сегодня купят, могут
6: пользоваться. То есть сегодня, установив систему от МК Групп, можно 5 лет спокойно плевать в потолок, знать, что все находится под контролем.
7: Все верно, я себе это, на себе уже испробовал, и видеоглазок стоит, и умный замок стоит, но это удобно реально, и уже как 3,5 года я уже пользуюсь этой техникой.
6: Кстати, об этом мы поговорим чуть далее. Очень заинтересовали и видеозамки, и умный глазок.
7: Видеоглазок, да?
6: Да. И вот системы без ключей. Как они называются?
7: Ну, умные замки, так и называются.
6: Умный замок.
7: Да.
6: Да?
7: Или смарт-замок, умный замок для кого как.
6: Как получилось, что за такое короткое время вы вошли в тройку лидеров по оптовым продажам по России? Это доверие ваших поставщиков, вот именно ваше правильное партнерство, или что здесь сыграло?
7: Это же вопрос к нашему руководству. Он же себя показал изначально, и поэтому мы его не подводим, также работаем. Так что спасибо, можно сказать, Курбану, наш шеф.
6: А можно более подробно, как зовут руководителя?
7: Курбан, Раджабов Курбан. Наш руководитель, который себя показал в Китае, и по сей день эти китайцы к нам приезжают, к нам в офис смотрят.
6: И работают только с вами.
7: Да, работают. Несмотря на санкции, они с нами также напрямую связываются. И буквально пару месяцев назад они были у нас, встретили, показали, что будет у них в дальнейшем новое оборудование. Кстати, там очень интересно, что ожидает по технике.
6: Системы безопасности должны быть простыми, надежными, доступными. Так считает наш гость. Сегодня о нашем с вами безопасном прокомфорте рассказывает представитель компании МК Групп, Гость программы – руководитель розничного отдела компании МК Групп Надыр Ханбутаев.
8: Реклама.
9: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
10: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
13: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
12: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
14: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
15: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: В эфире программа «Прокомфортно» с Аймисей Амировой.
1: Гость эфира Надыр Ханбутаев, руководитель розничных продаж компании МК Групп. Серьезно меня убедил в том, что ресурсы в компании очень даже хорошие, сильные. Убедил в том, почему должны выбирать клиенты именно эту компанию. Надыр, вы говорите, что вот вы официальные представители, вам партнеры доверяют, а выгода клиентов, которые мы обозначили, с теми, кто работает с вами напрямую, в чем?
2: Ну, смотрите, вот у нас бывает такой случай, что у нас есть и оптовый отдел, где приходят мастера, покупают у нас оборудование и перепродают уже розничным клиентам. Здесь какой минус есть у розничных клиентов? То, что если они вдруг потеряли свой телефон вместе с сим-картой, покупают новый телефон, а уже от аккаунта, например, система видеонаблюдения уже не помнит логин и пароль. Тут уже нужно сбросить камеру. И розничному клиенту нужно обратиться к тому мастеру, чтобы он это все устранил. Этот мастер уже будет обращаться к нам. То есть это для клиента уже время. Угу. Время и деньги.
1: Потери.
2: Да. В нашем случае, если данный клиент купил бы напрямую у нас, то мы это все делаем бесплатно и в течение 24 часов. Это для клиента просто время и деньги вы сэкономите.
1: То есть в любой заман клиент может к вам обратиться,
2: да.
1: И вы предоставите ему полную информацию.
2: Да, так как я ранее и говорил, что у нас есть два сервисных человека, которые за это отвечают. Все, мы переводим всю эту информацию, заявку им, и они решают ее.
1: А вот предложение с товарами линейки «Умный дом» у компании МК Групп, они заточены под дагестанские реалии?
2: Да, конечно, особенно вот у нас коттеджи, которые сдаются. Вот мы установили там видеозамки, и сам хозяин этого коттеджа, который находится вообще в другом городе, сдает по удаленному доступу. То есть он дает временный код, например, туристам, там на день, на два дня, насколько они снимают этот домик. И просто приходят туристы, вводят код и заходят домой. Это же удобно тоже.
1: То есть да. Ничего для этого не нужно?
2: Абсолютно.
1: Какие
2: нет.
1: Ресурсы? Может быть, электричество, может быть, интернет. Что нужно?
2: Но если он там живет, угу. То если там не будет света, то никаких проблем. Данный замок работает либо на батарейках, либо на аккумуляторах, в зависимости от модели.
1: То есть автономно?
2: Все верно. То есть, что он... Один маленький минус есть, то, что он через телефон не сможет включить, ну, открыть дверь. Все остальное, без ключевого доступа, кодовая панель. Также есть там и дать зарядку через Type-C, ну, любой телефон сейчас дает зарядку. Может включить, если вдруг батарейка села и попадет домой. Поэтому свет абсолютно не нужен.
1: Как называются эти замки?
2: Ну, от фирмы Ezlis, с кем мы работаем. Умные замки, смарт-замок.
1: Мы, кстати, вот о дагестанских реалиях вернемся к этой теме, потому что по ходу того, о чем вы будете рассказывать, будет мне интересно, а здесь как она, система работает? Она к общей системе энергоснабжения подвязана или может работать автономно или как? Я бы хотела услышать чуть подробнее о видеокамерах, какие они бывают, в чем их отличие друг от друга, какие из них нужны в городских условиях, а какие чаще востребованы в горах и на побережье.
2: Ну, у нас вот на днях был клиент, который живет в горах, он там, у него там животные, ну, нет электричества, нет интернета, конечно же, и хочет наблюдать за животным, когда находясь он будет в городе здесь. Мы ему предложили камеру, которая двухобъективная, то есть одна фиксированная, нижний объектив поворотно 360, то есть он через телефон может управлять. Подключается сим-карта, находится там аккумулятор и на солнечной панели. То есть автономная камера, шикарный вариант, главное, чтобы сотовая связь ловила, и все. То есть никакого электричества.
1: Получается, как тот ваш клиент, который дистанционно на удаленке сдает свои коттеджи для туристов, так у вас есть клиенты, которые также на удаленке смотрят за своими животными, питомцами, будучи в городе, а все хозяйство находится где-то высоко в горах.
2: Все верно.
1: А почему так мало люди об этом знают? Это же шикарные возможности, шикарные ресурсы для тех, кто ностальгирует по делу своих предков.
2: Надеюсь, после этого эфира уже многие узнают, что такая технология есть.
1: Угу. Были ли в вашей практике случаи, когда системы видеонаблюдения от компании МК Групп помогли решить сложные какие-то частные ситуации?
2: Ну, я сейчас вспомнил один момент. Был офис, и у хозяина офиса, ну, у хозяина бизнеса, с сейфа пропадали деньги. Он обратился к нам, как этот вопрос решить. Но хотел вот это так сделать, чтобы люди не знали, что там стоит видеокамера.
1: Корректно, да?
2: Да. Угу. У нас есть камера, которая тоже автономная, такая маленькая черная, на магнитном основании, которая, ну, просто цепляется к железке. Мы открыли сейф, поставили его сверху и закрыли сейф. Угу. И спустя два дня он узнал, кто у него заходит, открывает сейф, собирает деньги благодаря этой камере. А эта камера такая незаметная и черного цвета. И благодаря руке и обуви. То есть, ну, в кадре было видно, кто подходит, отбирает. И все, он решил свою проблему.
1: Это вообще такой случай, я думаю, многие сейчас услышали и взяли на заметку ситуацию. Не дай бог, конечно, чтобы у кого-то это случилось, но тем не менее, предупрежден, значит вооружен. И есть такое противоядие компании МК Групп, которая может оснастить видеонаблюдением, как бы тайно, да?
2: Нет, тайно нельзя, это как скрытая камера получается, по закону скрытой камеры нельзя.
1: Поэтому вы меня, пожалуйста, корректируйте, да. Как оно происходит.
2: Ну, это сама камера, она не такая прям маленькая, угу. Просто на магнитном основании, ну, я просто поставил над сейфом, и там не видно было, но это не скрытая, как скрытая камера не считается. Скрытая камера, которая поменьше, у которой ни одной лампочки не горит, ну, мы этим занимаемся. Просто у нас бывают клиенты, которые обращаются, можем как-то поставить скрытую камеру там в наш частный дом, угу. Мы сразу говорим, нет,
1: всё,
2: это незаконно.
1: Нет, да, не делаем.
2: Вообще нет.
1: Вы заинтересовали меня системами замков, угу. О чем вы ранее рассказывали. Можно поподробнее, какой ассортимент есть в наличии в компании МК Групп?

0: Также вот...
1: Здесь мы, кстати, не нарушаем никаких законов,
0: абсолютно,
1: да?
0: Нет. Да. Потому что, я перебью, потому что запись хранения у нас хранится все внутри дома, а не в подъезде.
1: То есть вот здесь у нас не нарушается, да? Частная жизнь.
0: Вы имеете в виду, скорее всего, если мы камеру в подъезд поставим над дверью?
1: Да, там, вот это же незаконно.
0: Там есть нюансы. Либо мы с соседями договариваемся, если они не против. Ну, 99% люди не против бывают. А так, по закону, не должно быть, чтобы соседняя дверь попадала в кадр или хотя бы вот в коридор соседский, чтобы не попадал в кадр.
1: Но мне, будучи собственником этой квартиры, гораздо удобнее встроить у себя вот такой вот...
0: Видеоглазок.
1: Видеоглазок.
0: Все верно. Он более функциональный в плане, и на телефон проходит звонок. Если дома никого нету, там есть кнопка вызова. Угу. На телефон проходит звонок. Вы можете поговорить с человеком, кто стоит за дверью, и объяснить, что дома никого
1: нет. То есть я на удаленке, дистанционно, по телефону могу разговаривать с тем, кто пришел в неположенное время ко мне в гости. Какая шикарная штука. Это не я, говорит, дошла, это техника дошла. Я еще, кстати, у вас в магазине увидела хороший ассортимент сплит-систем.
0: Угу.
1: А вот чем ваше предложение отличается от предложения ваших коллег по рынку?
0: Ну, опять-таки, работаем с официалами, которые номер один на рынке, уже давно себя показали, мы знаем, что мы продаем, и цена, качество.
1: А сейчас у вас сезон?
0: Ну, сезон что-то там в этом году у нас очень тяжелый, люди не знают покупать, конечно, не покупать, что лето у нас такое не жаркое. Ну, вроде как, последние недели уже есть спрос.
1: Ну, а потом бахнет, и уже без кондиционера жить сложно будет.
0: Я бы сказал бы клиентам, если вам нужен кондиционер, лучше сейчас возьмите. У нас был такой случай в прошлом году, очень большой спрос пошел, и почему-то именно там в начале июля у нас покупает кондиционер, и тоже очень большой спрос, ему устанавливают в конце июля. То есть месяц человек ждет установки. Вот такой завал был у нас в прошлом году.
1: Поэтому и надо чуть на опережение. Да. Есть пословица «Готовь сани
0: летом,
1: а телегу зимой». Так и тут. Датчики охранной сигнализации, автоматика для ворот. Вот эти системы, они больше нужны предприятиям или все же такую продукцию можно использовать и для частных владений?
0: В принципе, можно и в частных, можно на склад. Мы обычно вот последний раз ставили на склад, большой склад был. Человек захотел датчик движения поставить. Даже у него и камера установлена, но захотел датчик движения поставить. Разбитие окон датчик, датчик дыма. У них какие есть особенности от видеонаблюдения? То, что они и по Wi-Fi работают. Если света нету, то подключается сим-карта. Они тоже автономные, у них свой аккумулятор, у каждого датчика он хватает на год. Ну, то есть, если свет не работает, все равно охранная сигнализация работает. И также проходит уведомление на телефон.
1: А датчики работают автономно.
0: Все верно.
1: А автоматика для ворот?
0: Ну, автоматика ворот, конечно, если мы отдельно поставим аккумулятор, то будет работать.
1: Ну, также можно сделать автономно эту систему.
0: Да, у нас некоторые клиенты почему-то спрашивают, если вдруг я установлю автоматику и выключит свет, как я ворота открою?
1: Ну, да.
0: Ну, а сверху бывает у каждой автоматики ключ. То есть вы проворачиваете, и спокойно двери открываются.
1: Вы знаете, что мне напомнили, Надыр? В прежние времена на предприятиях были такие проходные, где сидели специальные люди и фиксировали, кто зашел, когда ушел. Наверное, у вас есть современное решение этой задачи. Какое оно?
0: Ну, опять-таки, тоже такие же датчики есть. Да, в принципе, сейчас и камера современная это все умеет делать. То есть она посчитывает количество людей, сколько зашло, сколько вышло. Также есть и скут-система, система контроля.
1: Это когда пальчиком?
0: Ну, пальцем, Face ID. Угу. Ну, Face ID удобно, я думаю, как система контроля.
1: Не прикладывая ничего, прошел, да? И тебя распознали.
0: И все, и можно фиксировать, во сколько человек прошел, во сколько ушел, тоже удобно.
1: Угу. И в завершении хочется спросить про миссию компании МК Групп. Я просто в ожидании того, с чем вы сейчас выйдете на рынок, что вы будете о себе рассказывать.
0: Ну, мы не хотим, чтобы наши клиенты думали, что мы занимаемся только

0: То есть мы хотим, чтобы люди знали, что мы занимаемся комфортом, где бы человек ни был, чтобы он был спокоен, то, что его частный дом или же бизнес был под охраной, и все это было вновь в телефоне. Вот. Чтобы просто был спокоен, где бы он ни был.
1: Вы думаете за нас, о нашей безопасности и нашем комфорте. Верно. С какой продукцией выйдете в ближайшее время? Что это будет?
0: Ну, так.
1: Может быть,
0: у нас есть очень интересная камера. Я сейчас вспомнил ее. Просто вот умная няня. Почему она умная няня? Необычная камера, она вот как раз-таки умная няня. У нее есть детекция плача ребенка. Если ребенок где-то в кровати отдельно лежит, а мама где-то на кухне готовит, то если ребенок плачет, на телефон приходит уведомление. И пока мама подойдет к ребенку, данная камера включает колыбельную. Вот. Вот мы хотим с этой камеры выйти на рынок и показать.
1: Шикарное предложение. Я думаю, что ваши покупатели с достоинством оценят вашу заботу о себе. И мне очень нравится вся эта история, потому что человек, сотрудничая с МК Групп, может спокойно отдыхать, может спокойно общаться, выезжать куда-то за пределы республики, зная о том, что вся система построена так, чтобы ему приходили уведомления на телефон, да?
0: Все верно, чего? Да.
1: В рамках программы «Про комфортно» рассказали о многом, что делает нашу жизнь максимально комфортной. Я благодарю нашего гостя, руководителя розничных продаж компании МК Групп «Надыра», за такую подробную и интересную информацию.
0: И вам спасибо большое за то, что пригласили.
1: Наш сегодняшний гость, я напоминаю, руководитель розничного отдела компании МК Групп Надыр Ханбутаев. Желаю всем нам безопасных и комфортных условий для жизни, работы и отдыха. И до новых эфиров.
0: Все, до новых встреч.
2: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми. Реклама.
3: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу». Ваш личный климат-контроль.
10: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988
11: 8-800-297-47-47.
12: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
13: Для детей старше 12 лет.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

знает, с тобой я падаю. Если летаю, последний свой пост пишу, стираю. Пишу, стираю, последнее слово. Места выбираешь до Питера скоро.

теперь крутой. Только что в нашем эфире. А я, кстати, друзья, хочу поблагодарить свою коллегу Амиси Аймирову за очень интересную программу, в которой, думаю, каждый из нас смог почерпать много полезной для себя информации. Ну а вообще помните, друзья, что радиоприбой – это не только музыка, это мощный инструмент для развития вашего бизнеса, широкая аудитория, тысячи потенциальных клиентов в регионе, доверие и лояльность, ведь радио создает некую такую эмоциональную связь со слушателями, повышая доверие к вашему бренду. Ну, хотите больше узнать о том, как радио может помочь вашему бизнесу, тогда звоните или пишите нам, мы обязательно ответим. Ну, а если вы хотите вот в таком же формате, как программа Амиси Аймировой, прийти к нам в студию и рассказать о своем бизнесе, поделиться своим опытом, то мы и в этом всегда вам сможем помочь. Поэтому пишите и звоните, и будьте с нами на связи.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Друзья, чтобы ваш день прошел идеально, важно знать, что готовит погода. Берите с собой хорошее настроение, а мы подскажем, стоит ли захватить с собой зонт. Прогноз погоды на радиоприбой прямо сейчас. Сегодня в Махачкале 23 градуса тепла, частично облачно, ветер слабый, юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 18 градусов, ветер ослабеет, а давление останется без изменения. Температура днем не поднимется выше отметки 26 градусов, а ночью уже 20 июня не опустится ниже 21 градуса. Ветер будет западный в пределах 1,5 метра в секунду. В целом по республике сегодня в Акуша, селение, небольшой дождик с прояснениями, 21 градус. В Агвали тоже небольшой дождь, но 27 градусов. В Аксае без осадков и 27 градусов. В Левашах 22 градуса. А в Маджалисе 25 градусов, облачно с прояснениями. Так, что я еще могу сказать? Ну, в основном, вот в селении Кедером 19 градусов, это, насколько я знаю, высоко в горах, и небольшой дождик. В Южно-Сухокумске 30 градусов, светит солнышко. Далее идем. В Тереклемектеп 30 градусов, облачно с прояснениями, в Тлерате 25 градусов и небольшой дождь. Далее, в Дербенте 25 градусов, облачно с прояснениями, в Каспийске 22 градуса, в Карабудахкенте 24, в Касумкенте 26. В общем, друзья, в целом по республике есть несколько районов и городов, где немножечко дождит, а в основном облачно и с прояснениями. Какая бы ни была погода за окном, мы всегда желаем вам хорошего настроя.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». Правила семейной ипотеки изменятся. В Дагестане готовятся к выборам, и Махачкала примет соревнования по гонкам дронов. Теперь подробно. Новые правила, измененные семейной ипотеки, озвучат после 1 июля. Об этом сообщили в Минстрой России. Отмечается, что изменения будут направлены на стимулирование рождаемости. Ведомости подчеркнули, что в обновленной программе удалось объяснить ряд технических вещей коллегам из финансового блока правительства, благодаря чему был найден компромиссный вариант и получилось избежать более высокого давления на строительную отрасль. В России официально утверждены даты так называемых «дней тишины» в рамках приемной кампании этого года. Они приходятся на 3-7 августа. Такая мера вводится для того, чтобы кардинально снизить уровень стресса у абитуриентов и их родителей. В эти даты на портале госуслуги будет полностью заблокирована возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление. В единый день голосования в Дагестане состоятся совмещенные избирательные кампании федерального и регионального уровней, выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики, а также порядка 88 избирательных кампаний муниципального уровня. Центральная избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании 18, 19 и 20 сентября. В настоящее время на территории Дагестана не наблюдается дефицита моторного топлива. Об этом сообщает Минэнерго Республики. Региональное ведомство ежедневно отслеживает ценовую ситуацию и оперативно передает данные в Минэнерго России. Такой мониторинг дает возможность быстро реагировать на рыночные колебания и предпринимать меры против необоснованного роста цен. При обнаружении признаков сговора или завышения цен министерство направляет информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по республике. Республиканский стадион «Динамо» станет местом проведения соревнований по гонкам дронов. 22 июня здесь пройдет чемпионат Махачкалы, а уже на следующий день состоится чемпионат республики. В программе мероприятия скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол, мастер-классы и кофе-брейк. Победители соревнований получат путевки на окружные и всероссийские турниры. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: С удовольствием приветствует вас, дорогие друзья, теперь уже в рамках программы «Час желаний» на Радио «Прибой». Желаю всем доброго вечера и хорошего настроения. И пусть закат окрасит небо в цвета ваших самых положительных эмоций. В общем, прекрасного вечера, который вы, я надеюсь, проведете в нашей компании. Ну а спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
3: «Росювелир».
1: 8-988-291-1007 – наш эфирный номер телефона. Друзья, вы легко сумеете дозвониться к нам в прямой эфир, либо пишите нам в мессенджер Макс на этот же номер телефона, и я с удовольствием зачитаю ваши приветы и поздравления и выполню ваши музыкальные заявки. Итак, первая порция прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса. Желаю вам хорошего эфира. Прошу поставить агульскую песню для всей моей родни. Живу я в городе Ставрополе. Скоро закончится учеба, и я вернусь домой. Поставьте, пожалуйста, песню Зульфиры Шабановой. Ну что ж, желаем вам скорейшего возвращения домой, благополучия, ну и всего самого доброго и светлого. Что касается песни, то прозвучит обязательно, буквально через несколько секунд. Мгновение, наверное, так будет правильнее сказать. Так, еще есть смс-очка. Так, секундочку, загружается. Угу. Алиса, здравствуйте. Пишу из селения Леваши. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Патимат Кагировой «Вспоминай меня». Адресую ее своему любимому человеку. Ну что ж, будет песня звучать обязательно. Я всем желаю приятного прослушивания.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, Зака, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.ru.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите. Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
3: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

Мы продолжим общение с тем, кто сумеет к нам, друзья, дозвониться по эфирному номеру 8-988-291-1007, либо написать. Мне задают вопрос, а вы сейчас заявки принимаете? Поздравления. Конечно, принимаем. Пишите и звоните 8-988-291-1007. Зачитаю пока очередную порцию ваших смс-очек. Здравствуйте, Алиса. Передаю большой привет всему Дагестану. Поставьте, пожалуйста, песню про родину, душевную. Очень скучаю по дому. Зовут меня Альбина, живу в городе Ростове. Слушаю радио «Прибой». Спасибо за то, что вы есть. Ну что ж, Альбина, не скучайте, мы всегда рядом. Передавайте приветы своим родным и близким. Я обязательно зачитаю. Песня обязательно прозвучит. Адилю Цумуев и Триута Стар. Душевная, красивая композиция про самое прекрасное место на свете, про родину. Так, далее идем. Добрый вечер, Алиса. Случайно включила вашу волну. Очень приятно вас слушать. Спасибо большое. Если есть на татарском языке песню, поставьте, пожалуйста. Есть, конечно. Не, прозвучит обязательно. Гульнас Асаева будет ее исполнять. «Мин Бахетле» она называется. К сожалению, не знаю, как переводится, но наверняка песня вам понравится. Так, далее идем. Ассалам алейкум, радио «Прибой». Алиса, поздравьте, пожалуйста, моего брата с днем рождения. Его зовут Алиасхаб. Поставьте, пожалуйста, песню для него «Мой аварец». Ну что ж, отыщу обязательно и в самое ближайшее время предоставлю. А имениннику желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов во всех начинаниях.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
10: Отдыхаем с пользой для себя, расслабляемся и думаем только о хорошем. Друзья, тогда этому хорошему ничего не останется, кроме как сбыться. В общем, с такими радужными мыслями приветствую всех, кто только что к нам присоединился. И напоминаю, что в прямом эфире всеми любимая и с нетерпением ожидаемая программа «Час желаний». Очередная порция ваших СМС-посланий прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Кизляра. Хочу передать большой привет в город Буйнакс. Поставьте, пожалуйста, «Зиверт и Нилетто», если у вас есть. Есть, конечно, прозвучит песня обязательно. Так, далее идем. Добрый вечер, Алиса. Хочу передать большой привет своей любимой сестренке в город Каспийск. Сегодня она сдавала и ОГЭ. Будем надеяться, что все прошло успешно и удачно. Ну что ж, мы желаем, конечно же, пройти все испытания достойно и на отличные оценки и вашей сестре, и всем ребятам, которые сейчас проходят в этот сложный период серьезные испытания в виде ЕГЭ и ОГЭ. Просят поставить что-нибудь про школу, обязательно подберу. И вот еще одно СМС-послание. Поставьте, пожалуйста, песню про Гачаул, будем ждать, спасибо большое. Ну что ж, прозвучит песня в исполнении Зои Чунаевой в самое ближайшее время.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
11: Что-то около 8 минуточек остается до завершения программы «Час желаний», поэтому тороплюсь зачитать поздравления. Добрый вечер. Хочу поздравить маму Нурижат с днем рождения. Если можно, даргинскую песню пишет ее сын Альберт. Сегодня исполнилось 64 года. Ну что ж, маму Нурижат мы, конечно же, поздравим. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и долголетия, благополучия, спокойствия. Пусть она живет долгие-долгие годы, радуя вас, и чтобы вы ее радовали вот такими прекрасными подарками. Что касается песни, то в исполнении Пирдаус Камаловой песня под названием «Мама» на даргинском языке прозвучит для мамы Нурижат от сына Альберта. Ну а нашим спонсором является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
12: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
13: «Росювелир».

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». В стране вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. В Дагестане опровергли фейк о введении талонов на бензин. И в республике стартует финальный этап кадровой программы «Доблесть гор» для ветеранов СВО. Теперь подробно. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Пациенты смогут заключать договор с клиникой онлайн через сайт или мобильное приложение. В договорах теперь обязательно будут указывать сроки оказания услуг, а при анонимном обращении не потребуется предоставлять паспортные данные. Кроме того, отказ от платных услуг не может повлиять на объем бесплатной медицинской помощи по ОМС. Также клиники будут передавать сведения об оказанных услугах в государственную систему здравоохранения. В России остановили рост числа младшеклассников с ожирением за счет вложений в бесплатное питание. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали есть меньше соли и сахара. Теперь, по словам главы Роспотребнадзора, необходимо донести этот навык до других возрастных групп. Власти Дагестана опровергли информацию о введении талонов на выдачу бензина, распространяемую в социальных сетях. В мессенджерах появилось видео с врио главы республики Федором Щукиным, в котором он якобы говорит об ограничениях продажи топлива. Подчеркивается, что кадры были сгенерированы нейросетью. В администрации главы Дагестана пояснили, что злоумышленники использовали видео, снятое во время реальной поездки руководителя республики в поселок Мамедкала Дербентского района, где сейчас строятся новые дома для пострадавших от паводков людей. На оригинальные кадры было наложено фейковое аудио. На следующей неделе участники региональной кадровой программы для ветеранов СВО «Доблесть гор» приступят к обучению в рамках 4-го заключительного модуля. Основной темой занятий станут современные технологии управления. Проект, запущенный в республике в прошлом году, нацелен на формирование кадрового резерва из числа ветеранов и участников СВО для работы в органах государственной власти и местного самоуправления. 6 дагестанских спортсменов примут участие в летней спартакиаде учащихся России по пляжному волейболу, которая стартовала сегодня в поселке Витязево Краснодарского края. Соревнования проводятся среди спортсменов до 18 лет. Спартакиада является одним из самых престижных всероссийских стартов среди юных волейболистов и собирает сильнейшие команды регионов страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое».

0: Freaky Like Me. Это Madcom только что в нашем эфире очень динамичным образом отметился. Друзья, ну а я хочу поприветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Позвольте себе отдохнуть от суеты и окунуться в мир, где музыка создает настроение и вдохновляет на новые свершения. Ведь «Прибой» — это не просто радио, это ваш музыкальный путеводитель, где каждая нота играет для вас.
1: «Прибой FM». Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».
2: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
10: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

Кто бы мог подумать, друзья, что вот так вот красиво на таком настоящем чеченском языке сможет исполнить исполнительница русская по национальности. Алиса Супрунова только что в нашем эфире, и ее новая работа «Поведи меня, мама». На мой взгляд, очень искренне и душевно у нее получилось. А вы как считаете? Это рубрика «Премьера» на Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.

0: пробки на дорогах.
1: Самое время узнать, что же происходит на дорогах нашего города. Друзья, поскольку, ну, наверное, большинство из вас заканчивает свой рабочий день и будут направляться домой. Я смотрю, картина нерадужная по данным сайта 2GIS, 5 баллов пробки, но карта вся красная. Давайте чуть подробнее с троллейбусного кольца начну. Здесь во все четыре стороны и Магомед Тагирова, и Акушинского, и Гайдара Гаджиева, и в сторону Агасиева по проспекту Шамиля. Здесь затруднено движение, друзья. Очень сильный затор. Сейчас вот я вижу, прям бордовым выделено это на Магомеда Гаджиева. Ой, такая же ситуация на Коркмасово. Очень сильно загружена у нас, это у нас улица какая? Абубакара Гадж... Абубакар... Так, как же она называется, а? Абдулы Гаджиева улица. Абубакарова улица, если я не ошибаюсь, бывшая Чернышевская. В общем, улица Дахадаева тоже в очень сильном заторе. Магомеда Яракского, как обычно, Ирчи Казака, Азиза Алиева, Абдулхакима Исмаилова. Да что ж это происходит в городе такое, а? А вот проспект Гамидова тоже загружен. Ну вот от проспекта Гамидова уже в сторону Тысячу мелочей, в сторону Хаджи Булача, над мостом, под мостом. Здесь везде, друзья, очень плачевная ситуация. Если есть возможность или переждать, или объехать, в эту часть города лучше сейчас не попадать. Далее, на редукторном поселке тоже прям все бордовым выделено, значит, все плохо. В районе Кумыкского театра, на Дахадаева и Даниялова, и Гусаева. Это двусторонние пробки, друзья. Для объезда, например, вижу улицу Заманова, Левина, Магидова. Это те, что посвободнее. Так, посмотрим, что у нас на Мирзабекова. Тоже есть пробки, но не такие серьезные. На Камаева тоже. Ой-ой-ой, что творится? Что я еще могу сказать? Для объезда, вот смотрю улицы, честно, вот даже нечего вам предложить и посоветовать. На Казбекова проспекте в Семендыре тоже двусторонний затор на выезде из города. Вот это вот кольцо по проспекту Али Гаджи Акушинского. А здесь тоже достаточно серьезный затор. Хасавюртовское шоссе свободно. Шоссе Дружбы, друзья, вот здесь тоже напряженка. Карабдахенское шоссе, Агачаул посвободнее. Но вот федеральная трасса в сторону села Чапаева. Здесь тоже, не выразиться молодежным языком, здесь тоже все очень-очень нехорошо, скажем так. В общем, что я могу сказать, друзья? Что бы ни происходило, заторы или что-то в этом роде, это не дает никому права нарушать правила дорожного движения. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Помните, что от каждого из нас зависит благополучие и жизни других людей. В общем, друзья, на этой ноте я с вами распрощаюсь. Еще раз напоминаю, соблюдайте ПДД, будьте осторожны, помните, вас ждут дома. Прощаюсь с вами, берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире и пока-пока.

0: все времена.
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — компания «Реклама Кавказ». Правила семейной ипотеки изменятся. В Дагестане готовятся к выборам, и Махачкала примет соревнования по гонкам дронов. Теперь подробно. Новые правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля. Об этом сообщили в Минстрой России. Отмечается, что изменения будут направлены на стимулирование рождаемости. Ведомости подчеркнули, что в обновленной программе удалось объяснить ряд технических вещей коллегам из финансового блока правительства, благодаря чему был найден компромиссный вариант и получилось избежать более высокого давления на строительную отрасль. В России официально утверждены даты так называемых «дней тишины» в рамках приемной кампании этого года. Они приходятся на 3 и 7 августа. Такая мера вводится для того, чтобы кардинально снизить уровень стресса у абитуриентов и их родителей. В эти даты на портале госуслуги будет полностью заблокирована возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление. В единый день голосования в Дагестане состоятся совмещенные избирательные кампании федерального и регионального уровней, выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики, а также порядка 88 избирательных кампаний муниципального уровня. Центральная избирательная комиссия приняла решение о трехдневном голосовании 18, 19 и 20 сентября. В настоящее время на территории Дагестана не наблюдается дефицита моторного топлива. Об этом сообщает Минэнерго Республики. Региональное ведомство ежедневно отслеживает ценовую ситуацию и оперативно передает данные в Минэнерго России. Такой мониторинг дает возможность быстро реагировать на рыночные колебания и предпринимать меры против необоснованного роста цен. При обнаружении признаков сговора или завышения цен министерство направляет информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по республике. Республиканский стадион «Динамо» станет местом проведения соревнований по гонкам дронов. 22 июня здесь пройдет чемпионат Махачкалы, а уже на следующий день состоится чемпионат республики. В программе мероприятия скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол, мастер-классы и кофе-брейк. Победители соревнований получат путевки на окружные и всероссийские турниры. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой притчи народов мира.
7: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
6: На Радио Прибой «Притчи народов мира».

0: твоя мать.
1: Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM. Какой сегодня день?
2: Лето!
1: Море музыки и света.
3: Радио «Прибой». И мы будем...

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Заказ 113. «Тримиата». Красота вне времени.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаирчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: There's many days for you where options are hard, even though my tears are dried.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ам вавай, яхи седай сурнетуш, ам вихулин, махам туш.
2: Это не та зурна, на которой ты сможешь играть. Это не для твоего танца музыка.
0: Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Не пропустите! «Строймаркет Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-5025.
9: Рано или поздно к этому приходят все.
10: Реклама на радио «Прибой».
9: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
11: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
12: Музыка, которая...

как желтый лист увянешь, и с первым ветром улетишь, и на меня с упреком взглянешь.

0: You are listening to Radio Приbой, the best radio of Dagestan.
1: Не держи на душе, боли грусть я прошу, не держи. Словно в клетке жив.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хроникам песни в стиле шансон.
1: Я тебя не отдам.
0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Дагестане 21 час.
1: Аварская поговорка.
2: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Много солнечного света – это лето, лето, лето.
9: С нами навстречу лету.
10: Слушай, прибой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены

0: и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Omnium Artium Medicina Nobilissima» — медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон.

0: 55-55-57.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: Границ стилей без ограничений.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: Ты не один. Прибой.

0: Включай лето вместе с любимым радио.
1: Прибой.
2: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок точка

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8 999 242 22 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Все времена. Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Очень вкусный.
3: Лимонады

0: Белиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
2: Табасаранская поговорка.
3: «Ги апруб за куризми илдипан».
4: То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
2: Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Всем привет! Меня зовут Зарина Телидзе. Я хочу от всей души пожелать вам всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами на волне радио «Прибой».
6: Прибой.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь, голубка.

0: звезда, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: США.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.